Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Евангелие от Луки.
1: И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
2: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

«Гнев не творит правды Божьей». Это мы слышали много раз. Знаем, проходили. Давайте что-нибудь новенькое. Но если проходили, не значит, что усвоили. Все так же кричим на водителей за рулем, все так же срываемся на детях. Из-за страха, усталости или своей боли мы выливаем гнев на людей, которые того не заслужили или имеют право на уважение. Я не думаю, что Богу это нравится. Гнев может творить нашу собственную правду, но Божью правду вряд ли.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить с вами такую тему: почему мы прячем свои чувства? Знакома ли вам такая ситуация, когда один из супругов, вначале умолчав о своих чувствах и желаниях, затем обижается на другого из-за того, что эти самые чувства были проигнорированы? Например, жена, умолчавшая о том, что не хочет идти в гости и поэтому вынужденная провести весь вечер в неприятной компании, по дороге домой дает выход обиде и восклицает: «Я ведь не хотела туда идти». Но мог ли супруг ее догадаться о ее нежелании, если она его не озвучила? Нет, конечно. И это всего лишь один из множества примеров того, что происходит, когда мы скрываем свои чувства. Если супруги перестают рассказывать друг другу о своих мыслях, желаниях, они неизбежно отдаляются друг от друга. К сожалению, тогда сокровенное все же прорывается наружу, зачастую оказывается уже слишком поздно. Почему же даже самые близкие люди иногда хотят утаить свои чувства? Причин несколько. И первое – это негативный опыт. Как часто, когда вы откровенничаете с близким человеком, вы сталкивались с осуждением, враждебностью, гневом? Получив подобную ответную реакцию, человеку впредь оказывается достаточно сложно делиться сокровенными мыслями и чувствами. Следующее – это страхи. Старые страхи. Все мы приносим в брак свое прошлое. У психологов есть такое выражение: «все мы родом из детства». Ну или прошлые какие-то отношения. Если когда-то нас предали, бросили, то страх, что это повторится вновь, заставляет даже в новых отношениях не открываться полностью и как бы держать дистанцию. Следующая причина – это неумение рассказать о своих чувствах. Если человек рос в семье, где с легкостью обсуждали мелкие бытовые неприятности, но не умели выражать свои сильные чувства и считали такое проявление постыдным, ему будет сложно откровенно разговаривать со своей второй половинкой. И, как правило, вы знаете, следующую причину – это неуверенность в себе. Если человеку с ранних лет внушали, что его желания и чувства ничего не значат и никого не интересуют, и является проявлениями эгоизма, он будет стесняться не только говорить о них, но и думать. Естественно, что таких причин может быть гораздо больше, и их больше. Но чем бы вы ни руководствовались, пытаясь утаить от близкого человека свои чувства, помните, что молчать о своих желаниях – это губительно для брака. Только эмоциональная честность поможет наладить отношения и сохранить семью. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

советское время получить доступ к религиозной литературе было весьма сложно. В 60-е годы 20 века Корней Чуковский запросил разрешение на издание библейских преданий, адаптированных для детей известными литераторами. Проект разрешили, но только при условии, что в книге не должны упоминаться ни Бог, ни евреи. Чуковский придумал для Бога псевдоним – «Волшебник Яхве». Библия для детей была выпущена в 1968 году издательством «Детская литература» и называлась «Вавилонская башня и другие древние легенды», но практически сразу была уничтожена.

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на полтора года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые, благодаря его свидетельству, познали Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. Но, говорила мне Елена Ивановна, тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу своего. Моя добрая, благочестивая немка утешалась несколькими известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все. Она имела веру и, наверное, была угодна Богу, но богатство Слова Божия было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это и помогло им устоять во время преследований, а также дать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модест Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасение души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Неве Божьей.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех – это абсолютно противоположное направление. Иаков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательны, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении в молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческое сердце, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение, и от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому.

0: С чистым сердцем. Благословений вам.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Хочется сказать еще чего-нибудь.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Новая музыка на свободном радио.
3: Say time heals, but I don't think that's true. It's been 3 years and it still feels new.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: Наша жизнь – это так или иначе будни. Большинство, к сожалению, живет в бессмыслице. 5 дней на износ, потом 2 дня для того, чтобы попытаться восстановиться, и потом опять все сначала. 5 дней на износ, а вы уже и так изношены. Если вдруг это так сейчас, если вам в будни плохо, а в выходные хорошо, постарайтесь каким-то образом задуматься, как поменять так жизнь, чтобы все-таки счастье ваше равномерно распределялось по календарю. Ваш внутренний покой равномерно распределялся по дням недели. Проживайте вашу жизнь так, чтобы ее прожить, а не вот эти вот все каждодневные компромиссы. И что для этого нужно? По сути, только одно. Быть с Богом. Жить, как все, легче, но жить с Богом интереснее. Так что доверяйте Ему свои будни, доверяйте Ему свои выходные. Вы уже были режиссером своей жизни. Вы уже показали, на что вы способны, что вы умеете. Пусть теперь Господь будет вашим режиссером. А вы так, сценарист-помощник. Вот точно так же, как снежинки неповторимые. Пусть будут неповторимые в каком-то смысле и наши дни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пусть они все будут немного неповторимы.
0: Время подумать. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Предаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Проявлять лицеприятие нехорошо, но за кусок хлеба человек может сделать зло.
2: Свободное радио.

Привет, друзья! Скажите, вас радует то, что вас окружает? Наверное, бывает по-всякому. А знаете, что на самом деле радость нам дает не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему? Мы счастливы только, когда обладаем тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви. Хочу оставить вас с этой мыслью. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.

0: У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие. Томас Эдисон, американский изобретатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я пастор христианской церкви в городе Владимире.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Иисуса Христа, потому что Он Господь и Спаситель.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Мне помогает в жизни, потому что мне сам Господь помогает в жизни. Вера – это связь с Господом. Без веры, написано, угодить Богу невозможно. Поэтому приходящий к Богу надобно, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. То есть все остальное – это просто игра или фантазия. Все остальное не имеет смысла. А истинная вера, она не просто кусок жизни, это образ жизни.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Блаженные, непорочные в пути, ходящие путями Господними. Блаженны, хранящие откровения Твои, исполняющие заповеди Твои». Примерно так, недословно. Это 118-й псалом. Замечательное увещевание для всех верующих.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это свобода от греха, и это ограничение опасностей. И то, и другое, я считаю, смотря с какой стороны посмотреть.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Что-то с нашим обществом не так. Мы строим высокие заборы и закрываем глаза на беду ближнего. Пытаемся не замечать слезы, боль и немощь, скрывая их за стенами больниц и хосписов. Пусть бедными и больными занимаются специально обученные люди. Мы не хотим испачкать свое хорошее настроение и помешать планам по личностному росту. Между тем, помощь нуждающемуся – это часть нашего предназначения, а милосердие – качество, над которым мы обязаны работать всю свою жизнь. Никакая стабильность, комфорт или даже роскошь не заменят радости, которую дает нам бескорыстное, доброе дело. Помогая тому, кто не в силах помочь себе сам, мы ощущаем, что находимся на своем месте. Мы делаем то, ради чего мы здесь живем. В Евангелии есть слова Христа о том, что тот, кто помог заключенному, больному или бездомному, помог ему самому. Забота о ближнем – это то поручение, которое мы получили прямо от Бога. Не бойтесь и не убегайте от радости, которую дает доброе дело, и будьте теми, кем должны быть.
2: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им такую притчу. «Посмотрите на смоковницу и остальные деревья. Когда они распускаются, вы, глядя на них, сами знаете, что уже близко лето. Так и вы, увидев, что это сбывается, знаете, что близко Царство Бога. Говорю вам, еще не пройдет это поколение, как все это сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. Так смотрите, не обременяйте себя разгулом, пьянством и житейскими заботами, чтобы день тот не застал вас врасплох. Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать перед Сыном Человеческим».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Игорь, привет. Во сколько совещание?
1: Через 2 минуты начнем.
0: О, успел. Ты уже познакомился с нашим новым сотрудником?
1: Познакомился. Только это сотрудница.
2: Сотрудница.
1: А не сотрудник.
2: Yes!
0: И что она из себя представляет?
1: Ну, это сам все
0: увидишь. Ну, хорошенькая.
1: Тихо-тихо, вот она.
0: Симпатичная.
1: Не смотри в ее сторону, она это очень болезненно воспринимает.
0: Что она болезненно воспринимает?
1: Смотри ей в глаза и ни при каких обстоятельствах не упоминай бревно.
0: Да чего?
1: Бревно.
3: Доброе утро, Игорь.
4: Что с вами произошло?
1: Молчите!
4: А глази ваши?
1: Так, ребята, ну что, начнем совещание?
3: А что у меня с глазом?
1: Гарри хотел сказать, что мы слышали, что у тебя наметанный глаз, и твой такой ценный опыт поможет нам, значит, во всем,
4: да
1: что
4: нет,
1: мы будем сегодня
4: делать. Я хотел спросить, почему у вас бревно из глаза?
1: Я же говорил тебе!
3: Это шутка, да? Не смешно. Не торчит у меня из глаза никакого бревна.
4: Как не торчит?
3: Кстати, я как раз собиралась спросить, это вы там случайно не соринка в глазу, а?
4: Это
3: точно
4: вы там
3: соринка?
4: Мне говорите, что у меня соринка в глазу?
3: Да, я из тех людей, которые очень серьезно относятся к гигиене глаз. А как говорит моя мама...
4: Слышали?
3: Ну, в общем, давайте я вам помогу вытащить эту соринку. Это очень серьезно, понимаете?
4: Не надо, нет у меня никакой соринки, все,
3: это не больно, не бойтесь, тихонечко, аккуратненько. Так. Да подождите, ну что вы так брыкаетесь?
4: Не надо!
3: Знаете, я в каком-то смысле уже эксперт в офтальмологии.
4: Что вы говорите?
3: Офтальмология – это область медицины, которая занимается глазными болезнями.
4: Да, да знаю, что
3: так вот, во-первых, у вас,
4: надо.
3: Может быть, если эта соринка будет, то подождите. А второе, если вы не вытащите эту соринку, вернее, если я вам ее не помогу вытащить...
4: Я сам вытащу попозже. После совещания.
3: После совещания будет
1: кстати,
3: поздно, понимаете?
1: Совещание
3: тогда уже
1: будет занимать.
3: Да тогда, вот если у вас глаз...
0: Чего меня не предупредил?
1: Я тебя не предупредил.
3: О чем вы не предупредили?
0: Ни
1: о чем.
3: Слушай, Игорь, а вот это у тебя случайно там не соринка в глазу?
1: Нет,
3: ну, когда
1: не
3: я
1: соринка.
3: Смотреть, подожди, Игорь, не барахтайся только. Да,
1: не соринка, отражение, стой. Наверное.
3: Отражение? Отражение чего?
5: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея. И на следующий день он скончался.
2: След в истории.

0: Яну стукнули, все отняли, и денег нет. А Святой Дух в твоей душе никто не отнимет. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?
1: Свободное радио.
2: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, хранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. «Принося плоды, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Евангелие от Марка, 12 глава, 2 стих. Бог любит ходить по своему винограднику. Почему? Он ищет плоды. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 8 стих, Иисус говорит: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Павел продолжает в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, и описывает плоды Духа следующим образом: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это те плоды, которые Бог искал у народа Израиля, и их Господь ищет у нас. Какой плод приносит ваша жизнь? В контраст с плодом можно поставить дела. Плод появляется естественным образом, как результат взаимоотношений, тогда как дела — это то, что появляется в результате усилий, благодаря организации или координации действий. Господь не заинтересован в том, чтобы приходить на завод и слушать громкий рев моторов и скрежет стали, и в том, чтобы видеть сажу, которая часто бывает в подобных местах. Господь хочет приходить в свой сад, чтобы вкусить и насладиться плодом, который он там найдет. Какой плод приносит ваша жизнь? Дела ли это плоти или плоды духа? Если вы хотите приносить Богу плод легко и естественным образом, тогда вам нужно обратить внимание на ваши взаимоотношения с Ним. Вам нужно искать Его, думать о Нем и изучать Его характер. Отец, дай нам узнавать и испытывать Твою любовь ежедневно и делиться ею с теми, кого мы встречаем по жизни. Да увидят они эту любовь и да узнают, что мы Твои ученики. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. День

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха, но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта.

0: 134-й псалом. Аллилуйя! Хвалите имя Господа! Хвалите слуги Господа, стоящие в доме Господнем, во дворах дома нашего Бога! Хвалите Господа, потому что Он благ! Пойте хвалу Его имени, потому что это приятно! Ведь Господь избрал себе Иакова, Израиль, в свою собственность. Я знаю, что велик Господь, и наш Владыка выше всех богов. Наш Бог делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. Поднимает облака с концов земли, создает молнии при дожде, выпускает ветер из своих хранилищ. Он поразил первенцев в Египте, от человека до скота. Он послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех его слуг. Он поразил многие народы и истребил могучих царей. Сигона, аморейского царя, Ога, башанского царя и все ханаанские царства. И отдал их земли в наследие Израилю, своему народу. Господи, имя Твое из века в век. Господи, память Твоя из поколения в поколение. Господь будет вершить правосудие своему народу и смилуется над своими слугами. Идолы чужеземцев, серебро и золото, они творение человеческих рук. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. И нет дыхания в их устах. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им». Благослови Господа, дом Израиля. Благослови Господа, дом Аарона. Благослови Господа, дом Левиин. Боящиеся Господа, благословите его. Благословен будь Сиона, Господь, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Привет всем! Говорят, что около 80% всех компьютерных взломов на планете связаны с простотой пароля владельца. Но на самом деле причина не в этом, а в том, что мир лежит во зле, а люди слабы и грешны. Но это я увлекся. Будьте бдительны и меняйте иногда свои пароли.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
2: Свободное радио. Подходит для жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. Я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех — это абсолютно противоположное направление. Иаков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении в молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческого сердца, грех, оно стало их душить. Иаков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение. И от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословений вам.
0: Твой новый день на свободном.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

Сколько бы ни пыжилась даже самая добрая почва, без семян она произвести росток и тем более плод не сможет. А семена эти разбрасывает Бог. Кстати, и взращивает тоже Он. Без чуда жизни, которым руководит Творец, не происходит ничего. Так же и в духовной жизни. И если вы сегодня слушаете «Свободное радио», значит, семена веры уже упали в вашу душу. Доверьтесь Богу, и вы увидите, какие прекрасные плоды в вашей жизни Он вырастет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Почему веселые и жизнерадостные дома дети вдруг, как по мановению волшебной палочки, становятся угрюмыми и нелюдимыми, достигнув 13-летия? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть две могучие силы, которые руководят поступками и поведением подростков в период полового созревания. Поступками, которые просто сводят с ума родителей. Первая сила имеет социальный характер. Это то огромное влияние, которое оказывает на подростков окружающая среда, их сверстники. Вторая же сила связана с физиологией, с гормональным развитием ребенка. Мы не можем не видеть те физические изменения, которые происходят с подростком, когда меняется его внешний облик. Но изменения, происходящие в его сознании, отличаются не меньшей динамичностью. В течение нескольких лет происходит перестройка всех процессов, отвечающих за жизнедеятельность организма подростка. Разительно меняется его внешний облик и его сознание. Именно эти скрытые от наших глаз радикальные изменения и толкают подростка на поступки, лишенные смысла с точки зрения взрослых, этих сторонних наблюдателей. Этот переходный период, эти бурные перемены вселяют отчаяние в сердца родителей. Все то, чему они старались научить ребенка, оказывается вдруг ненужным. Все их усилия были потрачены впустую. Самодисциплина, чистоплотность, уважение к старшим, трудовая этика и даже самая обычная вежливость исчезают без следа. Но не все так страшно. Грядут следующие времена. Они уже не за горами, вот увидите. И самый лучший совет, который я могу дать родителям в этот трудный период – не торопитесь в своих негативных оценках ребенка. Кто знает, каким человеком он вырастет. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех – это абсолютно противоположное направление. Яков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческого сердца, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение. И от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословений вам!
0: Свободное радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. А день Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса, разрушатся и сгорят небесные тела, и земля с ее делами будет признана виновной. И если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушатся и небесные тела расплавятся в огне. Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми и безупречными, чтобы оказаться в мире с Богом».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

95-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, вся земля воспой Господу! Воспойте Господу, благословляйте Его имя, говорите о Его спасении каждый день, возвещайте славу Его среди народов, чудеса Его среди всех людей, потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы. Он внушает страх более всех богов, все боги народов – идолы, а Господь сотворил небеса. Слава и величие пред Ним, сила и великолепие в Его жилище. Воздайте Господу народы, воздайте Ему славу и силу, воздайте Господу славу, присущую Его имени. Несите дар и идите во дворы Его, прославьте Господа в великолепии Его святости. Трепещи пред Ним вся земля, скажите среди народов: Господь правит! Прочно мир утвержден и не поколеблется, Господь будет судить народы справедливо. Да возвеселятся небеса и возликует земля, да восшумит море и все, что в нем, да возрадуется поле и все, что на нем, и да возликуют все деревья лесные пред Господом, потому что идет Он судить землю. Он будет судить вселенную справедливо и народы по своей истине».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался.

Привет, дорогой человек! Вы на свободном. Здесь Наташа Романцова, и у меня для вас хорошие новости. Новая возрастная классификация согласно Всемирной организации здравоохранения. Ваше настроение прямо сейчас станет чуть лучше. Молодежь – это возраст от 18 лет до 44 годиков. Средневозрастная молодежь – 45-59. Очень опытная молодежь – 60-74. И чуть-чуть уставшая от жизненного опыта молодежь – 75-90. Все, что старше 90 – счастливая старость. Давайте угадаю. Как ни крути, вы самое что ни на есть молодежь. Так что радио погромче и вперед, летящей походкой.

0: 136-й псалом. «У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там на вербах мы повесили наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря, спойте нам одну из песен Сиона. Как нам петь песнь Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить тебя, то пусть прилипнет язык мой к небу, если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья. Припомни, Господи, сыновей и дома, в день захвата вавилонянами Иерусалима, как они говорили, разрушайте, разрушайте его до основания. Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами».
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Я всегда знала, что я не должна была родиться. И такая у меня жизнь. Я не считала, что я должна жить. Я не считала себя нужной вообще на земле. И мне настолько было страшно. И этот страх проник во все сферы моей жизни. Я не знаю, что бы было, если бы меня Господь так не хранил.
1: Оля родилась слабенькой. Ее маму настроили, что дочка не выживет. Но проходили дни, месяцы, а Оленька продолжала расти, с раннего детства мечтая жить в интернате.
0: Я слышала все время от матери, когда ты сдохнешь, хуже тебя нету, выродок. Она нас орала, колгота была, шум, и она прямо, ну не гавкайте мне. Нервы были на пределе. А старшая сестра сидит, и у нее же коленки так трясутся вот, от напряжения. Но она никогда ничего не скажет.
1: А Оля смело высказывала матери, зачем ты нас рожала? Мы не виноваты, что живем. Оля была решительной в семье и в то же время робкой, замкнутой в школе.
0: Я боялась выйти отвечать урок. У меня уже слезы лились просто от того, что у меня что-то спросили. Мне легче на уроках сказать, что я не выучила. Дикий был ребенок.
1: Страх преследовал Олю повсюду. Даже когда бабушка рассказывала о Боге, Оле представлялись ужасные картины из Библии.
0: Бабушка, она, видимо, неграмотная была, и то, что она слышала про Библию, она пыталась мне рассказать. И у меня такая мешанина, то какие-то петухи там орут, отроки в какие-то в печке горят. Пасха, это что-то воскресли, а у меня эти жареные петухи, какие воскресают, там поют. И у меня страх уже этой Библии.
1: У Оли не было друзей, она не знала, как общаться со сверстниками, и тем более с парнями, поскольку мать ей всегда говорила – ты неудельная, тебе грош цена в базарный день.
0: Я в этом росла, что я такая мерзавка. Хотя гулять были мысли, но я вот настолько была вот наивной, как вот, я говорю, как из леса выпустили. Если мне кто-то говорил, ну пусть не люблю там как-то, да пошел ты со своей любовью куда подальше. И отбивал всяческую охоту второй раз подойти.
1: И все же нашелся парень с покладистым, мягким характером, за которого Ольга и вышла замуж. Но семейная жизнь не складывалась. Оля часто ловила себя на мысли, что становится такой же деспотичной, как мать.
0: Не надо мне тряпку в доме. Мне нужен мужчина был. Я просто начала его уничтожать как личность. Он меня стирал, он меня готовил. Я могла там вот отпнуть его, там убери свои лапы. Я становилась еще жестче, я с ним дралась. Я ему разбивала голову, я ему разбивала нос. Я потом пошла в милицию. Я говорю, предотвратите убийство. И даже доходило до такого, я дала объявление в газету. Меня и муж на квартиру.
1: Оля развелась с мужем. Занялась торговлей, увлеклась чтением книг по психологии, астрологии, стала общительной и веселой, но по-прежнему неприступной для мужчин.
0: Я всеми силами пыталась вылезти из этой своей правильности, вылезти вот туда в мир, как вот люди живут. Какие-то компании, увеселения, им нормально, и все хорошо. Я была симпатичной женщиной, но соблазнить меня практически было невозможно. Я просто наступила на горло своим принципом, и я вот приняла решение. Все, я буду жить, как все. И я ударилась в блуд.
1: Бурные романы один за другим заканчивались слезами. Отчаяние и депрессия поглотили Олю. Она оказалась в полном одиночестве.
0: Мой организм выключился из жизни. Я стала худеть, я ничего не ела. Меня трясло просто вот как на ниточке. Все, у меня страх. Все время плакала и плакала. И нет никакого выхода.
1: Оля обращалась за помощью к психологам, экстрасенсам, познакомилась даже с индусами и научилась медитировать. Но ничто ей не помогало.
0: Вот душа моя что-то искала, но не было нигде. И у меня даже мысли были в монастырь уйти. Ну, кто-то меня спасет из этого, иначе все крышка. Я молилась своими словами, там, Господи, сколько можно.
1: Бог всегда приходит на помощь, когда к нему обращаются. Однажды Оле рассказали о Божьей любви. Она поняла, это то, что ей было нужно.
0: Увидя в Библии любовь Божию, мне трудно было ее принять. Я настолько себя чувствовала мерзостью. Мне было очень трудно поверить, что меня кто-то может любить, а тем более Бог. Читая Библию, открывая какие-то истины, у меня начала исцеляться душа. Я полюбила детей, перестала на них орать. Господь вот эту ярость убрал у меня, эту злобу. У меня такой мир, вот именно как в Библии написано, превосходящий всякое разумение. Я даже мечтать об этом не могла.
1: Олина душа была как льдинка, и Бог ее потихонечку начал отогревать. Она ощутила, что ее жизнь ценна в глазах Бога. Его любовь стала наполнять Олину душу и приносить в семью радость и мир. Не теряйте надежду. Бог в силе изменять нас в лучшую сторону. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. До новых встреч!

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джеймс Хопфуд Джинни, английский астроном и физик, автор космогонической гипотезы, так называемой гипотезы Джинса, занимался изучением звезд, звездных систем и туманностей. Джеймс Джинни – один из крупнейших физиков, астрофизиков и космологов 20 века. Он писал: «Примитивные космогонии рисовали Творца, работающим во времени, выковывающим Солнце и Луну и звезды из уже существующего сырого материала. Современная научная теория заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью его творения, так же, как художник находится вне своего холста».

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Любопытные ученые подсчитали, что около 30% людей уверены, что хотя бы раз в жизни видели вещий сон. Другими словами, сон был связан с реальностью или сбывался. Это может быть простым совпадением, а может быть и даром от Бога. Как бы там ни было, важно быть чутким к Его слову, особенно потому, что Его чтение доступно нам наяву.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Стих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
2: Надежда есть всегда.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ

0: замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении и молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческое сердце, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит, ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение, и от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословений вам!
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Истинна поговорка «каков поп, таков и приход». Церкви по-разному определяют свое отношение к пожертвованиям и финансовой прозрачности. И где-то прихожане получают еженедельный отчет о тратах церковной казны, а где-то в это посвящен только узкий круг лиц. Не нам судить, но важно, чтобы все было максимально честно и максимально по любви. Остальное вторично. Отдавайте без претензий и принимайте без злоупотреблений.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь, на земле, долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении, свои печали ты не расточай, и через них придет благословение.
1: Свободное радио рядом.

0: Да ты разыгрываешь меня. Да не может быть. А он? Она? А он? Ну дела. Уж кого-кого, а ее бы я ни за что в этом не заподозрил.
1: Я просто так словами не разбираю.
2: Тебя что, тоже попросили остаться?
0: Ты, кстати, не знаешь, по какому поводу нас вызвали?
3: Не-а, сказали что-то серьезное. Сейчас узнаем.
4: Так что там еще между Лолкой и Стасом-то произошло?
3: Да я не так тебе уже больше, чем надо, рассказала.
4: Ладно, тогда я тебе расскажу, что я от Аськи слышал. Только об этом никому. Я Аське пообещал.
3: Я могила.
4: Короче, я не могу тебе сказать, в каком именно это было магазине, но мне сказали, что кассирша, которая живет в твоем доме...
3: Так, кажется, я знаю, о ком ты. Продолжай.
4: В общем, она по секрету сказала Аське,
3: ух ты,
4: что видела не кого-нибудь, а самих Лолку и Стаса, как они катили тележки с продуктами вдоль одного и того же ряда.
3: Вот это да!
4: Прямо напротив друг друга.
3: Ты подумай, женщина замужем, ни стыда, ни совести.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Полагаю, вам не терпится узнать, зачем вас попросили остаться.
3: Ну, в общем, да.
5: Видите ли, я хотел побеседовать с вами о сплетнях.
3: О сплетнях?
5: Да, у нас тут в коллективе со сплетнями небольшие проблемы.
4: Кошмар, до чего докатишься?
3: Что за люди всюду свой нос суют?
5: Итак, дорогие мои, известно ли вам, что сплетни – это синоним слова клевета?
3: Серьезно?
4: Первый раз слышу.
5: Да. Обвинять человека и не иметь при этом доказательств – ничто иное, как клевета.
3: И насколько я поняла, вы сказали, у нас с этим проблема?
5: Да.
3: В нашем коллективе?
4: Ужас.
5: Да неужто вы не в курсе?
3: Да я вообще об этом первый раз слышу.
0: Возможно, вы имеете в виду Асю Пономареву. Я слышал, у нее язык как помело.
3: Да-да, я тоже слышала. Ася еще...
5: Апостол Павел писал верующим в Коринфе, чтобы они не общались с тем, кто называет себя братом, а на самом деле развратник, корыстолюбец, идолопоклонник или же клеветник.
4: Так и сказал?
3: Первый раз слышу.
5: А еще он сказал, что любое обвинение должно подтверждаться показаниями двух или трех свидетелей. Я полагаю, нам следует сейчас позвать сюда Асю Пономареву и дать ей возможность покаяться, прежде чем мы объявим ей бойкот.
4: Не понял?
3: Не поняла.
4: Вы хотите, чтобы мы свидетельствовали против Аси?
3: Мы не можем.
5: Да, почему же? Разве не вы только что обвинили Асю в клевете?
3: Мы?
4: Асю?
3: Да ну!
5: Или признайте, что вы обвинили Асю, или, в противном случае, вы сами сплетники и клеветники.
4: Да нет, вы меня просто неправильно поняли.
3: Вы его просто неправильно поняли.
4: Да разве я мог подумать, что вы попросите меня?
3: Разве он мог подумать, Аси, что вы просто бы там...
5: Иначе говоря, вы обвинили человека во лжи, не имея никаких доказательств.
4: Ну,
3: мы...
5: Это, просто... дорогие мои, клевета чистой воды.
3: Вы обвиняете нас в клевете?
4: Да кто вам позволил?
5: Итак... Согласно апостолу, если вы не покаетесь, вам следует...
4: Да, вам просто сказали, что сами краем уха слышали.
3: Да, он просто сказал, что сам краем уха...
5: Так, каяться, как я понимаю, вы не собираетесь.
4: Ну ладно, ладно, посплетничали немножко, ну с кем не бывает.
3: Ну, вы не подумайте, что мы только этим тут и занимаемся.
5: Кстати, а в каком служении вы принимаете участие в церкви?
4: В каком служении? А в каком смысле?
3: И вообще, какое это имеет отношение к сплетням?
5: Апостол Павел сказал, что сплетни – это результат праздности. Безделия, если хотите.
4: Как он нас назвал?
3: Бездельниками.
4: Это мы-то бездельники?
3: Да мы то и дело, что чем-то заняты.
4: Рук на все не хватает.
5: И сколько жизней вы изменили?
3: Как это? Сколько жизней?
5: Ну, если у вас, как вы говорите, рук на все не хватает... Вы должны приводить людей ко Христу. Скольких вы уже привели?
3: Ну...
4: Это вообще-то не совсем мое служение.
3: Да, это как бы... Это не совсем наше.
5: А в чем же заключается ваше служение? Забота о нищих, помощь бедным, может быть, бездомным, может, сиротам.
3: Бывает, я иногда там милость там. Только до меня что-то так и не доходит. Причем тут сплетни?
5: У меня есть версия. Мне кажется, что сплетни — это удел несостоявшихся людей.
0: Мне послышалось, или он только что назвал нас несостоявшимися людьми?
3: Тебе не послышалось.
5: Мне кажется, что люди, которые распространяют сплетни, делают это, чтобы как-то заполнить пустоту в своей жизни, которая является следствием того, что они не делают ничего значимого или полезного. Они критикуют и обвиняют других людей просто чтобы низвести их до своего, увы, жалкого уровня.
0: Да какого он сказал уровня?
3: Да жалкого.
0: Так, я вам этого так не оставлю, господин хороший.
5: Ну что ж, раз вы не собираетесь каяться, боюсь, что мне придется...
3: Ну ладно, так и быть. Я сплетничаю, чего греха таить.
0: Хорошо, я тоже любитель посплетничать. Наверное, еще больший, чем она.
5: Так, ну и каким служением вы хотели бы заняться?
3: Что?
5: Ну, если сплетни — удел несостоявшихся людей, нужно что-то менять. Займитесь чем-нибудь полезным.
0: Он прав, пора что-то менять.
3: Слушай, а может, на радиостанцию подадимся?
0: На радиостанцию?
3: Ну не зря же у нас языки подвешены. Будем программы делать, людей интересных на эфир приглашать и так далее.
0: Хм, неплохая идея. Хм.
3: Послушайте, мы тут вот что приду... Ой, а куда он испарился?
0: Что за чепуха? Только что тут стоял.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не приходи на воскресное служение вовремя. Никогда. Если вдруг понимаешь, что окажешься в церкви до начала служения, зайди по дороге в магазин. Разглядывай полки, возьми что-то очень нужное и направляйся на кассу, где уже собралась очередь из грешников, которые по воскресеньям, вместо того, чтобы идти в церковь, гуляют по магазинам. Громко охай, цыкай, ведь ты опаздываешь на служение.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободно.

0: Евангелие от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Уважаемые пассажиры, во время движения поезда держитесь за поручи. Когда транспорт трясет, лучше схватиться за что-то прочное. Когда трясет мир, ничего кроме Бога и Его любви к нам просто не остается. Так что давайте ухватимся покрепче и будем ждать своей остановки. Ведь только там мы сможем оказаться в настоящей стабильности и равновесии.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

В авраамических мировых религиях, иудаизме, исламе и христианстве женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан, за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях. Однако в конце XX века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признает право женщин быть раввинами, в реформатском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях. И в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин. В англиканстве они могут быть не только диаконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церковь

0: Категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан.
1: Твой новый день на свободном.

0: Притчи Соломона.
1: Страх перед Господом ведет к жизни. Исполненный им спит спокойно, и зло его не коснется.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Я хотел бы поделиться из книги Даниила, 10 глава, 12 стих. Здесь написана интересная история, когда Даниил находится в посте, и он увидел видение, когда он находился на берегу реки Тигра. И здесь сказано: «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Иногда мы молимся, и по какой-то причине мы не видим ответа. И мы думаем: «Господи, но почему ответ не приходит?» Интересный момент происходит здесь. Даниилу взяло 21 день для того, чтобы ответ пришел. Братья и сестры, я не знаю, сколько нам возьмет, чтобы ответ пришел в нашу жизнь. Но наша задача – это просто взывать к Богу, стучаться в небо и ожидать от Него. И ответ обязательно придет. С первого дня, как мы с вами расположили сердце, чтобы искать Бога, ответ уже есть для каждого из нас. И пусть Бог поможет и укрепит каждого из нас в этом служении Ему.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как Церковь Бога. Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался.

0: осуждает тамошних христиан за слова «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вполне вероятно, что найденная археологами домашняя церковь является именно этой общиной первых христиан Лаодикии. Находка расширяет наше понимание того, как христианство распространялось в середине первого века. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Свободное радио.

0: представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему: «Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. Глупцы! Разве не один Творец сотворил и то, что снаружи, и то, что внутри? Раздайте бедным содержимое чаши и блюда, и все у вас будет чистым. Горе вам, фарисеи! Вы платите десятину с мяты, руты и прочей зелени, а о справедливости и любви к Богу забыли. Вот что надо бы делать, и о другом не забывая. Горе вам, фарисеи! Вы любите сидеть на почетных местах в синагогах, и чтобы вас почтительно приветствовали на площадях. Горе вам! Вы как могилы без могильного камня. Люди ходят по ним, не подозревая об этом». Тогда один из учителей закона возразил Иисусу: «Учитель, этими словами ты оскорбляешь и нас». Иисус сказал: «Горе и вам, учителя закона! Вы взваливаете на людей непосильную ношу, а сами и палец о палец не ударите, чтобы помочь им. Горе вам! Вы воздвигаете надгробия пророкам, а их убили ваши отцы. Вы тем подтверждаете, что одобряете дела своих отцов. Они убивали пророков, а вы ставите пророкам надгробие. Потому и изрекла Божья мудрость: я пошлю к ним пророков и вестников. Одних убьют они, других будут преследовать. И я взыщу с этого поколения за кровь всех пророков, пролитую от сотворения мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, этому поколению воздастся за все. Горе вам, учителя закона! Вы присвоили себе ключи от знаний и сами не вошли. И тех, кто хочет войти, не впустили».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. «Принося плоды, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Евангелие от Марка, 12 глава, 2 стих. Бог любит ходить по своему винограднику. Почему? Он ищет плоды. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 8 стих, Иисус говорит: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Павел продолжает в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, и описывает плоды Духа следующим образом: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это те плоды, которые Бог искал у народа Израиля, и их Господь ищет у нас. Какой плод приносит ваша жизнь? В контраст с плодом можно поставить дела. Плод появляется естественным образом, как результат взаимоотношений, тогда как дела — это то, что появляется в результате усилий, благодаря организации или координации действий. Господь не заинтересован в том, чтобы приходить на завод и слушать громкий рев моторов и скрежет стали, и в том, чтобы видеть сажу, которая часто бывает в подобных местах. Господь хочет приходить в свой сад, чтобы вкусить и насладиться плодом, который он там найдет. Какой плод приносит ваша жизнь? Дела ли это плоти или плоды духа? Если вы хотите приносить Богу плод легко и естественным образом, тогда вам нужно обратить внимание на ваши взаимоотношения с Ним. Вам нужно искать Его, думать о Нем и изучать Его характер. Отец, дай нам узнавать и испытывать Твою любовь ежедневно и делиться ею с теми, кого мы встречаем по жизни. Да увидят они эту любовь и да узнают, что мы Твои ученики. Во имя Иисуса. Аминь.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

Зависть есть не что иное, как сама ненависть, поскольку чужое несчастье причиняет удовольствие, и наоборот, чужое счастье причиняет неудовольствие. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

0: хочешь? Зачем откладывать? Возьми кредит и купи прямо сейчас. Только для вас у нашего банка есть уникальные предложения по кредитной карте. Если вы слышите такие предложения, отбегите от них подальше, чтобы рассмотреть их с безопасного расстояния, потому что близко их плохо видно. И неискушенный растерявшийся клиент может стать для них закуской. Сам по себе кредит не грех, но если можно не брать в долг, то лучше не брать. Помните, что финансовая свобода дороже нового девайса или блестящей краски на кузове.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Представьте двух водителей. Один едет по загруженному движением узкому горному серпантину ночью в густом тумане, где не видно даже на метр вперед. Другой по пустынному прямому, как стол, шоссе в ясный солнечный день. Выражение лица и поведение каждого из водителей будет соответствовать происходящему. Один, подавшись всем телом вперед, вцепившись в руль двумя руками, будет напряжен как пружина, не имея возможности расслабиться даже на секунду. Другой будет спокоен и раскрепощен. Откинувшись назад и управляя одной рукой, он будет напевать себе веселую песенку, легко просматривая дорогу на сотни метров вперед. Лицо одного будет сурово и слегка испуганно, лицо другого – умиротворенно. Мудрый подобен второму водителю. Происходящее вокруг залито для него ярким светом. Он имеет правильное понимание всех событий, хороших и плохих. Он видит Бога везде и во всем, пребывая в спокойствии, как ребенок, держащий отца в поле зрения и потому не паникующий. Суровость лица – это следствие постоянного ожидания чего-то плохого или неопределенного. Чем больше неопределенности и непонимания, тем меньше спокойствия. Мудрый знает, как устроен мир, человек и Бог. Это не его собственные выводы, а истина, воспринятая от архитектора. Он видит порядок вместо хаоса, закономерности вместо случайностей, смысл вместо бессмысленности. Он видит духовную реальность, недоступную другим, и его лицо отражает этот факт. Кроме того, понимать смысл вещей, из которых состоит жизнь, это фактически понимать смысл жизни. Благодаря мудрости он отделил главное от второстепенного и живет ради главного. Предыдущий стих говорит о том, что Бог сотворил человека правым, то есть ровным, прямым, правильным, а тот пустился во многие помыслы, выдумки. Мудрый же находится на пути к изначальному божественному дизайну, отказавшись от плотских помыслов, воюющих против Бога. С Божьей помощью он прозрел и смотрит на все глазами истины.
2: Свободное радио. Всегда

0: Стих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех – это абсолютно противоположное направление. Иаков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческое сердце, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы. Находящимся в рассеянии, он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение. И от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословение вам.
0: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
2: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
1: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
3: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».
1: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Маша, я из Моршанска.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что Он уже все сделал для меня, а я все еще стояла в стороне от Него и не хотела к Нему повернуться, не хотела подчиниться Ему, потому что Он имеет самый замечательный план для моей жизни. Он как самый лучший отец желает для меня всего самого лучшего, а я этого не понимала.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера мне помогает во всем жизни, помогает и в работе, и во всем. Она дает радость, она дает надежду, она дает уверенность в завтрашнем дне, и даже если его не будет, то у меня есть Бог, и мне больше ничего не надо.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Когда Павел сказал: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». Вот это мой любимый библейский стих, потому что я ничего не стою, я ничем не заслужила то, что у меня есть сейчас. Вот, и только Бог мне все дает под своей любви и милости.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода, потому что я свободна от всех каких-то предрассудков, всех каких-то мирских ограничений таких, что я должна вот так поступать, а не иначе, вот как все делать. У меня есть другое.

0: такие.
1: Привет, дорогой. Кино уже идет. Давай, иди быстро умойся, пока реклама. Ты чего? Ксюшкину медвежонка ты схватил.
2: Я не хочу больше быть взрослым.
3: А есть ли?
2: Господи, как я устал.
3: Работать постоянно.
1: Опять за свое, да?
2: Что опять?
1: Опять строишь из себя героя-стахановца?
2: А что делать? Работа такая. Анжела, если б ты знала, как мне иногда хочется стать снова беззаботным ребенком.
1: Опять ты за свое.
2: Ну что ты заладила? Опять?
1: Ты опять забыл, что тебе нужен отдых.
2: Ничего не понимаю. Сплю вроде как положено по 8 часов всегда. Обычно. Иногда.
1: Да дело-то не только во сне. Необходимо также отдыхать и душой, и духом. Проводить время с семьей нужно. Приходить домой хотя бы до того, как дети лягут спать.
2: Слушай, я извиняюсь, что сегодня так поздно, но заказы из Оренбурга...
1: Чтобы общаться с родными детьми, нужно просто иметь силу воли иногда сказать «нет».
2: Ты думаешь, это так просто?
1: Гарик, говоря всем подряд «да», ты говоришь «нет» своим детям.
2: Анжела, слушай, я постараюсь больше не приходить так поздно и общаться с детьми, хорошо?
1: Да поможет тебе Господь.
2: Кстати, о Господе, ты что-то говорила о духовном отдыхе.
1: Да. Ну-ка вспомни, что Христос сделал после того, как накормил 5000 людей?
2: После того, как накормил 5000... Не помню что-то.
1: Почему?
2: Что? Почему?
1: Ну почему не помнишь?
2: Понял. Хочешь сказать, если бы я регулярно читал Библию, я бы знал, что сделал Иисус после того, как накормил 5000 людей.
1: Иисус ушел в уединенное место, чтобы в молитве провести время с Отцом Небесным.
2: Понимаю, Анжела. Только устал я невыносимо. Я не способен читать Библию и вообще воспринимать какую-либо информацию.
1: Вот и хорошо, отправляйся в постель. Я тебя в 6:30 разбужу, вместе Библию почитаем.
2: 6:30? Я не могу в такую рань встать.
1: Это потому, что ты ложишься слишком поздно. Запомни первый урок правильного отдыха. Нужно отказаться от некоторых вещей, которые ты хочешь, чтобы обрести вещи, в которых ты нуждаешься.
2: Ну ладно, умная моя. Тогда до завтра.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Если ты был так глуп, что занесся, или если задумывал зло, рукою уста закрой. Ведь если взбивать молоко, получится масло. Если ударить по носу, кровь польется. А если гнев разжечь, вспыхнет вражда.

0: Всем привет! Ученые посчитали, что обычно человеку хватает около 7 минут для того, чтобы уснуть. Особенно в этом деле помогает чистая совесть и мир в доме. Кстати, это уже не из исследования, это из личного опыта.
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом возвращен к жизни. И в духе он отправился и проповедовал духом в темнице, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ. Это символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение — это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Взойдя на небо, он теперь пребывает по правую руку Бога, и ему покорились все ангелы власти и силы.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Человек есть сложное и поэтому трудное для себя самого существо.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: У меня для вас новости. Неважно, сколько у вас детей, один или четверо, как у меня, например, некоторые дни будут напоминать, как говорил герой одного старого фильма, полный раскардаш. Да, вот уж новость, так уж новость. Но правда ведь хорошо знать, что ты не одинок в своих проблемах. Не знаю, как у вас, но у меня порой бывает, что я как будто играю в теннис сразу против 4 игроков. Только отобьешь один мячик, в тебя уже летит еще 3. Как во всем этом сохранить душевное спокойствие и не сойти с ума? Я заметила, что в те дни, когда я спокойно просыпаюсь и хотя бы несколько минут провожу в молитве, я гораздо лучше готова встретить очередной день с его забитым расписанием и детскими капризами. И наоборот, если я с утра бросаюсь с головой в рутину, я на все реагирую слишком жестко, эмоционально и порой на грани истерики. Самую лучшую помощь тут может оказать только Бог. Только Он дает мир и помогает пережить даже полный раскардаш. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Когда

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Знать любовь Бога. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга Притч, 19 глава, 21 стих. У кого из нас не бывало в жизни беспокойства, тревоги, беды и страдания? Верующие с радостью осознают, что не слепая судьба помещает их в те или иные обстоятельства. Сам Бог, всеведущий и всемогущий, следит за ними, осуществляя план для каждого из своих созданий. В Библии есть примеры того, что те, кто были близкими к Богу, страдали. Мы не единственные, кто с этим сталкивается. Иов сказал: «Я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне». Иакову пришлось признать, что его инициатива, когда он действовал без оглядки на волю Бога, вызвала горечь. И он пришел к выводу: «Малы и несчастны были дни жизни моей». Обстоятельства жизни, которые мы считаем неблагоприятными или благоприятными, это обстоятельства, которые допускает Бог, которые есть свет, а также любовь. Он желает приблизить нас к себе посредством того, что мы называем невзгодами. Давайте научимся обращаться к Нему в любой ситуации. Для тех, кто получил прощение и спасение через веру в Иисуса Христа, знать любовь Бога — это основа и смысл жизни. Для обретения помощи в своих испытаниях таковые могут рассчитывать на божественную благость и мудрость.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался.
3: След

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Помните притчу про блудного сына? Ему не нужен был отец, ему нужна была его доля наследства, чтобы сполна насладиться жизнью и испробовать все удовольствия. К сожалению, даже современное христианство иногда напоминает поведение младшего сына. Нам не нужны отношения с Богом, нам нужны благословения. Да побыстрее, прямо сейчас, и побольше. Ведь у нас же есть право на это наследство, так выкладывай его сейчас же. Ищите прежде Царствие Божьего, а не своего, а остальное необходимое приложится.

Не говори, что на твоей стороне Господь, а лучше молись о том, чтобы тебе самому быть на стороне Господа. 16-й президент США Авраам Линкольн.

0: подумать.
1: Человек, не ставший начальником к 46 годам, никогда уже ни на что не пригодится. Вот я с этими словами, а они принадлежат великому полководцу, вот я с этими словами категорически не согласна. И мне откровенно, пусть и субъективно, не нравится нынешняя тенденция, когда желторотики становятся руководителями высокого ранга. Тенденция такая, безусловно, есть, причем очень во многих сферах нашей жизни. Да, друзья, я не против. Молодым у нас везде дорога. Но есть вещи, которые надо прожить. Есть вещи, которым тебя не научат даже в суперпрестижном вузе. А еще есть другая крайность, когда якобы уже поздно начинать. Когда кто-то сказал, что если до 46 лет не стал начальником, то уже поздно, и ты зачем-то это послушал, и ты зачем-то это принял. Да кто это сказал, и где он вообще теперь? Тут может быть много примеров и жизненных ситуаций, когда время идет, а ты все вроде как из среднего звена не выбиваешься. Чаще всего, например, не смог в свое время получить соответствующее образование, и теперь уже считаешь, что поздно, куда уж мне. А знаете что? Если бы вы 4 года назад начали, когда вы уже считали, что поздно, в этом году вы бы уже закончили. Тогда вам казалось, ой, да ну, учиться 4 года. А вот в сегодняшней точке, представьте, эти 4 года уже прошли, и результат у вас в кармане. И так можно сказать про очень многие сферы в нашей жизни. Мы иногда не начинаем что-то только потому, что заранее уверены, что это слишком долго, у меня не получится, это затруднительно. А потом время проходит, и ты понимаешь, что за это время ты мог бы уже и бицепс подкачать, и питанием правильным заняться, и языки изучить, и вообще много чего ты мог бы уже сделать, если бы тогда, в тот день, начал. Не побоялся начать. Что на это скажешь? Просто констатации нам мало. Нам нужна действенная констатация. Так что если вы чего-то там побоялись начать тогда, ни в коем случае не надо бояться начать сегодня. Ну, в крайнем случае завтра, если вам крайне необходимо сегодня разработать соответствующий план. И вообще, нам иногда во многом надо поучиться у дауншифтеров. Не стесняться начинать все сначала. Обнуляться.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него. Кто не любит меня, слов моих не исполняет. А то слово, что слышите вы, не мое, но Отца, который послал меня. Я сказал это вам еще, будучи с вами. Заступник же, Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец, Он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам. Мир, говорю я вам на прощание. Я даю вам мой мир, но не тот мир, что люди дают, я даю вам. Прогоните тревоги из сердца и не страшитесь. Вы слышали, я вам сказал «ухожу» и сказал «я вернусь к вам». Если бы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу к Отцу, ведь Отец мой больше меня. Я сказал все теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили мне. Говорить с вами мне недолго осталось, уже близко властитель мира. Надо мной у него власти нет. Но мир должен узнать, что люблю я Отца. Вот почему я исполню все, что Он мне повелел.

0: Псих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Якова, 4 глава, 17 стих.
0: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех — это абсолютно противоположное направление. Иаков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении молитвы. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческого сердца, грех, оно стало их душить. Иаков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение. И от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословение вам.
0: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога.

Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, и ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная! Восклицай и веселись, не знавшая родовых мук! У покинутой будет больше детей, чем у замужней!» И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? «Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный». Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободный.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Анжелка, пить будешь чуть?
1: Ага, там морс клюквенный в холодильнике. Принеси, пожалуйста.
0: Ну что, дорогая моя, готова в очередной раз продуть?
1: Ага, размечтался.
0: Что ж ты еще не поняла, что в скребл я обыграю любого? Это что еще такое?
1: Что?
0: Очень смешно.
1: Ты чего? Что случилось-то?
0: Твоя работа.
1: Какая работа?
0: Ты выложила на столе слово «хвостун».
1: Где? А, правда? Да нет, ты что, случайно, наверное, выложилась?
0: О, ты хочешь мне сказать, что вот из этой вот кучи карточек случайно само по себе выложилось слово?
1: Разве это невозможно?
0: Теоретически, да. Практически нет.
1: Почему? В этой куче карточек есть все буквы алфавита. Ты не можешь отрицать тот факт, что комбинация из нескольких букв могла случайно выложиться на столе.
0: Слушай, хватит мне мозги пудрить, Анжела, это ты сделала.
1: Да откуда такая уверенность, что слово не могло просто выложиться на столе случайно?
0: Потому что есть такое понятие хотя бы, как теория вероятности. Я, если ты не забыла, на физико-математическом учусь.
1: Теория вероятности?
0: Да. Вероятность того, что вот из этих карточек совершенно случайно выложится определенное слово, очень мала.
1: Один к стам.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Один к стам. Вероятность того, что только буквы, из которых состоит слово, выпадут случайно, равна количеству букв в алфавите,
1: так,
0: возведенному в степень, равной количеству букв в слове.
1: Ага. В нашем случае это 33 в седьмой степени, так?
0: Молодец.
1: Так, берем калькулятор. Так, что у нас получается? Я даже не знаю, как это число произнести.
0: Так, давай сюда. Ой-ой. 1 к 42 418 442 977.
1: Вот это да.
0: И это не учитывая того, что буквы еще должны встать в определенном порядке.
1: В этом случае, насколько я понимаю, ни о какой возможной вероятности вообще речи не идет.
0: Вот и я о том же. Чего ты мне голову морочишь? Это ты сделала, признавайся, и хватит вот тут вот.
1: Если я правильно тебя понимаю, ты настаиваешь на том, что всего лишь одно слово, состоящее из каких-то там 7 букв, не могло выложиться из карточек на столе не иначе, как в результате вмешательства разума извне.
0: Правильно, правильно ты меня понимаешь. Только ты зубы мне за... Погоди.
1: Что?
0: Ты знаешь, что.
1: В чем дело?
0: Слушай, мне это сразу подозрительным показалось. Знаешь, что во время нашего разговора об эволюции ты ни с того ни с сего вот так вот предложила мне, давай-ка сыграем в скребл.
1: А что тут подозрительно?
0: Ой, только не надо вот строить из себя здесь невинность. Что, решила загнать меня в угол моими же самыми аргументами?
1: Да что ты, что
0: Только
1: ты?
0: Не тут-то было. Это совершенно разные вещи.
1: Разве? На нитях молекулы ДНК записана вся информация об анатомии, физиологии и биохимии взрослого человека. И это не каких-нибудь там 7 букв, а миллионы символов. И тем не менее, ты утверждаешь, что они могли оказаться там совершенно случайно. Может, подсчитаем вероятность?
0: Да не буду я с тобой в скребл играть, понимаешь? Демагогией ты развиваешь. Демагогией ты занимаешься, сестра, понимаешь? Демагогией! Чао!
1: Смотри-ка, еще одно слово само собой случайно собралось.
2: Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: Боже, оказывается, мое стремление к независимости размером со Вселенную. Я никак не могу начать ощущать себя глиной. Категорически отказываюсь. Я ведь не даю ему абсолютного права делать все, что он хочет. Я капризно, недоверчиво слежу за его действиями на случай, если он вытворит что-нибудь неподобающее, как будто я смогу его остановить в случае чего. С таким же настроем я наблюдаю за незнакомцем, подошедшим к моему играющему ребенку. И пусть это даже мамаша с таким же карапузом, я все равно не могу полностью расслабиться. Подобным образом я не могу довериться и Богу, подозревая его в коварстве. Я напрягаюсь, отчаянно силясь разглядеть во всех его поступках устраивающий меня смысл. И как только с этим начинаются проблемы, обеспокоенно хватаю в руки транспаранты и выбегаю на демонстрацию протеста. «Что ты делаешь?» — кричу я в небеса. «Это твое действие сильно смахивает на произвол! Изволь объясниться!» Но он не будет давать отчета праху ради любви к нему. Нам нужно помнить свое место немощного творения. Поэтому любящий Господь гнет и гнет человеческую шею к земле, смешивая нашу гордыню с грязью, из которой мы сделаны. Он делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. 3.14. «Ибо благоговения пред Ним нам не хватает больше всего на свете». Мерзко это осознавать, но от непосредственного противостояния нас отделяет только немощь. Прах просто не способен препираться с Создателем, но при возможности с удовольствием бы это сделал. 6.10. Ибо много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? 6.11. Жизнь под солнцем в сущности предоставляет только то, что умножает суету. Здесь так много всего, чем можно заняться. И образ Божий с удовольствием посвящает себя чему угодно, кроме Бога. Но, живя без Него, он всего лишь разводит бессмысленность, как разводят щенков. Суета — это все, что мы можем производить без Господа. Как ужасно, что нас так легко завлечь пустяками. Система ценностей определяет каждый наш шаг и выбор, от простейших решений, чем заняться после работы, до судьбоносных. Предложите школьнику средних классов на выбор радиоуправляемую машинку и золотой самородок, больше похожий на булыжник. Он, не задумываясь, выберет первое, не подозревая, что на этот булыжник он сможет купить с десяток самых дорогих игрушечных машинок и одну настоящую папе. Не зря Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4.23. Сердце, не умеющее отличить драгоценность от хлама, закручивает жизнь в такой немыслимый узел, что разрубить его многим кажется единственным выходом. Каждый считает, что знает, что для него лучше. Так же полагает и глупый школьник, позарившись на кусок пластмассы. А что же на самом деле лучше? И дальше вопросы продолжаются. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Амбиции без таланта – самая опасная вещь в мире. Колин Маккаллоу, австралийская писательница.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля: «Скорей садись за стол»? Не правда ли, ты скажешь ему: «Приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам». Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы. Когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги. Мы сделали только то, что должны были сделать».
2: Свободное радио.

0: Когда моя машина встает в вязкую пробку, я иногда представляю, что у нее есть функция полета. Нажимаешь на кнопку, выдвигаются крылья, запускается реактивный двигатель, и вот, уже через мгновение, я на другом конце пробки. В трудные темные времена мы бы тоже не отказались от крыльев, чтобы как можно быстрее перелететь их и оказаться в спокойствии и благополучии. В Писании мы читаем о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Это не значит, что мы сразу окажемся в безопасности, но мы точно будем способны преодолеть все, что придется.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений Воронов. Мы приехали из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: А потому что он спас. Я бывший наркоман, преступник и умирал. Но Господь протянул мне руку. И сейчас я сижу с вами здесь. Вот 10 лет уже во Христе свободен.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: ну-ка давай мне уверенность в спасении.
1: Так, сейчас. Евангелие от Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Ай да молодец, ты смотри,
1: так, моя очередь. Уверенность в том, что Бог слышит наши молитвы.
0: Получай. Иоанна 16:24. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена.
1: Я думала, заловила тебя.
0: А, разбежалась. Забота Бога о нас. Что, попалась?
1: Не надейся, не буду я тебя угощать. Есть Филиппийцам 4:19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом.
2: А что это вы тут делаете?
0: Что делаем? Покушать пришли, Дарья меня угощает.
1: Ага, сейчас. Божья верность.
0: Плач Иеремии 3:22-23. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность
1: твоя. Ты смотри на него, подковы.
2: Да что тут происходит? Объясните, наконец, при чем здесь кафе?
0: Просто мы решили с Дашей наизусть учить стихи из Библии.
2: Ну, а кафе-то тут при чем?
0: Ну, а стимул нужен нам какой-то?
1: Проигрываешь, угощаешь в кафе, все просто.
2: А, ну так бы сразу и сказали. А зачем это вы вообще решили стихи наизусть?
0: Какая разница? Ну, решили просто.
2: Ну что, просто взяли и решили?
1: Гарик, он на днях подошел последователь культа и застал его.
0: Кто тебя просил, говори.
1: А что такого? Ну что,
2: да
1: я
2: ладно,
1: просто...
2: Ну, говорите, я никому не скажу.
0: Ой, ну ладно. Короче, подходит парень, значит, ко мне домой. Начинает песню о том, что Иисус оказывается на самом деле ангел.
2: Не-не, Иисус не ангел.
1: Докажи.
2: Чего?
1: На основании какого места из Библии ты утверждаешь, что Иисус не ангел?
2: Ну, я так сразу не помню.
1: Как морская волна, ветром поднимаемая и развиваемая.
0: Послание Иакова 1:6. Когда я рассказал Даше о моей встрече с тем парнем, как ты там меня назвала? Вот она так меня и назвала. Говорит, что типа я морская волна, развиваемая ветром и поднимаемая.
1: Ну ладно, ты что, обиделся, что ли?
0: Ну а что ты думаешь? Мне раньше никто таких не позволял себе слов говорить.
2: Да ладно, вы не ссорьтесь. Ну так что, есть в Библии стих такой, который говорит, что Иисус не ангел?
1: Да сколько хочешь.
2: Ну, например.
0: Ага. Дарья, моя очередь, кажется, да? Божественность Иисуса.
1: 1 Иоанна 5:20. Мы знаем, что Сын Бога пришел и дал нам способность понимания, чтобы мы могли узнать истинного. И мы живем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и вечная жизнь.
0: Угу. Как видишь, если Иисус истинный Бог, он не может быть ангелом, правда?
2: Ну, согласен.
1: Расскажи ему про говорение на языках.
0: Может, не надо?
1: Может, и не надо. Тогда ты угощаешь.
0: Ах, какая хитрая-то, а? Ну, ладно. Короче, подходит мне на следующий день еще один парень. И все ко мне. Говорит, что каждый истинно верующий должен говорить на языках.
2: Конечно, неправда.
1: Докажи.
2: Так, кажется, я начинаю понимать, что вы все это затеяли, учить там стихи из Писания наизусть. Иначе тебе просто, похоже, могут лапшу-то на уши навешать.
0: Ну так что, Дим, по словам Христа, что есть отличие истинного верующего?
2: Я пас.
0: Дарья?
1: А Евангелие от Иоанна 13:35. Если будете говорить на языках, все узнают, что вы...
2: Я этот стих знаю, там совсем не то написано.
1: А что же?
2: Если, по-моему, если между вами будет любовь, тогда все узнают, что вы мои ученики.
1: Неплохо для начала, да. Бывает.
2: Слушайте, так это, может мне к вашей группе присоединиться, а?
1: Можно. Только по нашим правилам, присоединившийся угощает.
2: А, я как раз зарплату получил. Договорились.
1: Да ладно.
0: Шутка каждый за себя.
2: Ну ладно, мне не жалко.

Петр Мамонов. «Красота этой земли, красота человеческих душ. Как сказал Макарий Египетский, я ничего не видел прекраснее ни на небе, ни на земле, чем душа человеческая». О как!

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался.
1: След в истории.

0: 100 нескучных историй. Собрание окончено. Еще в раннем детстве девочка потеряла обоих родителей. Тогда ее взяла к себе бабушка, устроив на втором этаже своего уютного деревянного дома. Но не успела девочка привыкнуть к новой жизни и обстановке, как однажды ночью случился пожар. Пытаясь спасти внучку, бабушка сама оказалась в огненной ловушке и погибла. Огонь же распространялся быстро, и скоро почти весь первый этаж был охвачен пламенем. Соседи вызвали пожарных, а сами беспомощно стояли неподалеку, не имея возможности войти в дом, поскольку огонь перекрыл вход. Девочка появилась в окне второго этажа, отчаянно зовя на помощь. Тем временем стало известно, что пожарные задерживаются, а значит, они могут не успеть спасти ребенка. Внезапно откуда-то появился мужчина с лестницей. Он приставил ее к стене дома, который уже начинал гореть, и взобрался по ней в единственное открытое окно второго этажа. Спустя минуту он появился в том же окне с девочкой на руках. Осторожно спустив ее на землю, мужчина отдал ее стоявшим внизу людям и исчез в ночи. Вскоре выяснилось, что у девочки не осталось больше живых родственников. По этому случаю, спустя несколько дней, в ратуше было назначено собрание, на котором должны были решить, кто возьмет к себе и воспитает девочку. Когда собрание началось, первой подняла руку заслуженная учительница города. «Я готова удочерить девочку. Думаю, мы с ней прекрасно поладим. К тому же, вы можете быть уверены, у меня она получит блестящее образование». С места поднялся фермер и заявил: «Образование – это хорошо, но что может быть лучше жизни на ферме? Свежий воздух и природа – лучшие лекарства для души и тела. Если мне позволят взять девчушку, то я вам обещаю, она не будет чахнуть в душной комнате. Уж я-то позабочусь, чтобы она всегда была бодра и здорова». Также и многие другие в собрании держали речь. Всем полюбилась девочка, и каждый доказывал, почему ей будет хорошо именно у него. Наконец встал самый богатый житель города и произнес: «Послушайте, что бы вы ни предлагали, а я могу дать девочке все, о чем вы говорили, и еще во сто крат больше. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить ее всем необходимым на годы вперед. Так что довольно споров. Неужели вы знаете кого-нибудь, кто позаботится о ней лучше?» Все это время, пока шло собрание, девочка сидела молча, безразлично наблюдая за говорящими. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» – вопросил председатель собрания. В этот момент из последних рядов стал пробираться мужчина. Он шел медленно, казалось, что ему больно двигаться. Выйдя вперед, он встал прямо перед девочкой и протянул к ней руки. Все ахнули, руки у него были страшно обожжены.
1: «Это он спас меня!» —
0: воскликнула девочка и, бросившись мужчине на шею, крепко обняла его, как в ту страшную ночь. Уткнувшись лицом в его плечо, она заплакала. Затем вытерла слезы, посмотрела на мужчину и улыбнулась. Вопрос был решен. Всем в ратуше стало ясно, кто станет опекуном сиротки. Тот, кто был готов отдать за девочку жизнь, тот и позаботится о ней лучше всех. «Что ж, собрание окончено», – возвестил председатель. Судьба каждого из нас в чем-то похожа вот на судьбу этой девочки из истории. Ведь всем нам угрожал вечный огонь адского пламени. Ад – это неизбежная участь всех грешников. А кто из нас без греха? Но пришел на землю спасение.

0: И давайте же уверуем в Его любовь и ответим Ему взаимностью. Бог, который не пожалел Своего Сына Иисуса Христа, но отдал Его за всех нас на смерть, разве не даст нам вместе со Христом и всего остального? Библия, Новый Завет, послание к римлянам.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Факты.
1: В средневековой Европе люди использовали римскую систему написания чисел. Нуля у римлян вообще не существовало, что делало вычитание и сложение невероятно трудной задачей. Арабы-мусульмане обладали иной системой исчисления, более совершенной, в которой использовался ноль. Крестоносцы, заметив превосходство арабской системы, сами стали пользоваться ею и принесли ее в Европу. Именно с того времени европейцы стали использовать арабскую систему чисел 0, 1, 2, 3 и так далее.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. «Принося плоды, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Евангелие от Марка, 12 глава, 2 стих. Бог любит ходить по своему винограднику. Почему? Он ищет плоды. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 8 стих, Иисус говорит: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Павел продолжает в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, и описывает плоды Духа следующим образом: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это те плоды, которые Бог искал у народа Израиля, и их Господь ищет у нас. Какой плод приносит ваша жизнь? В контраст с плодом можно поставить дела. Плод появляется естественным образом, как результат взаимоотношений, тогда как дела — это то, что появляется в результате усилий, благодаря организации или координации действий. Господь не заинтересован в том, чтобы приходить на завод и слушать громкий рев моторов и скрежет стали, и в том, чтобы видеть сажу, которая часто бывает в подобных местах. Господь хочет приходить в свой сад, чтобы вкусить и насладиться плодом, который он там найдет. Какой плод приносит ваша жизнь? Дела ли это плоти или плоды духа? Если вы хотите приносить Богу плод легко и естественным образом, тогда вам нужно обратить внимание на ваши взаимоотношения с Ним. Вам нужно искать Его, думать о Нем и изучать Его характер. Отец, дай нам узнавать и испытывать Твою любовь ежедневно и делиться ею с теми, кого мы встречаем по жизни. Да увидят они эту любовь и да узнают, что мы Твои ученики. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Здравствуйте, добро пожаловать в Центр прогностических исследований при нашем научном институте. Проходите.
1: Ага. Ух ты, сколько компьютеров. А что это за программа такая интересная, на всех установлена?
0: О, это уникальная в своем роде программа. Она умеет просчитывать информацию о настоящем с учетом внесенных изменений в прошлое и даже способна с большой точностью прогнозировать будущее. Гордость нашего НИИ.
2: Что вы говорите? Угу. А как это просчитывать информацию о настоящем с учетом изменений в прошлое?
0: Ну вот, к примеру, зададим машине следующую задачу.
2: Смирнов. А зачем мы фамилию
0: так, смотрите.
2: Завели?
0: Вот тут у нас информация о вашем прошлом, видите?
2: Вот
0: давайте,
2: вот?
0: К примеру, выделим вот это ваше финансовое вложение в 2004 году в акции компании BBB-Prom.
2: Было такое, да.
0: И предположим, что вместо вложения в акции этой компании вы приобрели бы акции вот этой компании.
2: А что за компания-то?
0: И, согласно расчетам, на данный момент ваши дивиденды составляли бы вот такую сумму.
2: Невероятно!
0: Вот так.
2: Класс, еще хочу. А что если... А что если в 93-м вместо того, чтобы поступить в автодорожный, я бы пошел бы в гуманитарный на ИНЯС? С такой задачей справиться?
0: Легко. 1993 год. Поступление в Омский автодорожный институт. Выделяем, удаляем, вводим нужную информацию и смотрим на монитор.
2: Ну-ка.
0: Вот, пожалуйста.
1: Не может быть. Я бы сейчас работал в Министерстве иностранных дел.
0: Ну что ж, на этом мы, пожалуй, закончим нашу экскурсию.
1: Закончим? Но...
0: Что?
1: Вы же говорили, что программа также способна будущее прогнозировать.
0: Будущее? Ну...
1: А мы можем посмотреть, какой будет моя жизнь лет так, ну, через 25?
0: В принципе, можем, но Бог неспроста не открывает нам нашего будущего. Наша психика может не выдержать.
1: Нет, не про меня. У меня нервы сталь. Пожалуйста, жуть, как интересно.
0: Ну, хорошо. Только давайте договоримся. Я не несу никакой ответственности за возможные последствия.
1: Да без вопросов.
0: Окей. Так, через 25 лет. Enter. Ждем.
1: Что это? На мониторе ничего нет.
0: В самом деле...
1: Вообще погас. Черный.
0: Нам нужно проводить экскурсию для нашего следующего посетителя. Ну что ж, до свидания. Я думаю, вам понравилось.
1: Постойте. Что означает, когда на мониторе ничего нет?
0: Вам пора, вы меня задерживаете.
1: Постойте, это означает, что через 25 лет меня уже не будет в живых, да?
0: Я же вас предупреждала. Господь неспроста не открывает.
1: Да, кстати, о Господе. Машина ваша может предсказать, где я буду после смерти? Надеюсь, на небесах? Я ведь столько добрых дел сделал.
0: Вы знаете, мне даже и компьютер не нужно, чтобы сообщить вам, что ваша судьба в вечности не зависит от количества совершенных вами добрых дел.
1: От чего же она тогда зависит?
0: У меня сейчас нет времени. Разрешите подарить вам вот эту книгу? Это Евангелие. Там все сказано.
1: Евангелие.
0: Если будут вопросы, вот вам мой номер.
1: Ну, спасибо.
0: Следующий проходите.
3: А что это у вас на всех компьютерах за программа такая?
0: О, это уникальная в своем роде программа.
1: Один момент еще. Скажите, а вы можете мне показать, что со мной будет,
0: если я... Все, что я могу вам сейчас показать, это дорога к выходу. Пойдем.
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Храни истину. Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Якова, 4 глава, 17 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

Ну что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что, то... М?

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу. Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех – это абсолютно противоположное направление. Иаков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, общении молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческое сердце, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы. Находящимся в рассеянии, он говорит, ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение. И от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. Если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословение вам.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ни один генерал не введет в бой сразу все свои силы. Он наверняка оставит в резерве какую-то их часть, чтобы в подходящий момент они пришли на выручку их измотанным сражением боевым товарищам и тем самым решили исход битвы. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мне бы хотелось, чтобы родители подростков избрали бы ту же самую стратегию. Многие родители пребывают в заблуждении, полагая, что когда их ребенок пойдет в школу, с их плеч спадет какая-то часть груза забот. На самом же деле, подростки доставляют еще больше хлопот и тревог, чем маленькие дети. Помимо бунтарских настроений, характерных для этого возраста, честолюбивому подростку притят постоянная опека, необходимость содержать свою комнату в чистоте, помогать на кухне. Его раздражает шум и хаос окружающего его мира. В семье обязательно кто-то должен быть всегда готовый прийти к нему на выручку, помочь в многочисленных стрессовых ситуациях, поддержать в трудную минуту, когда ему будет казаться, что весь мир ополчился против него. Но мудро поступят те родители, которые не будут доводить себя до полного истощения физических и душевных сил в этот трудный период. И как бы тяжело им ни пришлось, сколько бы тревог и расстройств не было сопряжено с этим вполне нормальными процессами взросления ребенка, я бы посоветовал родителям вести несуетливый образ жизни, много отдыхать, хорошо питаться и следить за своим физическим состоянием. Не укрепляя свой организм, не черпая из резерва все новые и новые силы, вы обречены на поражение в битве, название которой «Переходный возраст». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания FaceWorks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители FaceWorks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? А вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».

0: Вот и пришли.
1: Так вот, значит, где ты живешь.
0: Здрасте, я ваша тетя. Это ты здесь живешь, а не я.
1: Господи, что такое? Убей меня, ничего не помню.
0: Не переживай. Врачи сказали, что амнезия, по всей видимости, временная.
1: Что значит «по всей видимости»?
0: Ну, они не знают точно, насколько повредился твой мозг после того, как ты в стельку пьяный машину разбил.
1: Как в стельку пьяный? Мне не сказали, что я пьяный был.
0: И правильно сделали. Ты и без того в депрессию впал. Но ничего, сейчас ты ничего не помнишь, так что можешь смело начать новую жизнь.
1: Слушай, это дыра какая-то. Это точно моя квартира?
0: Вообще-то до того, как тебя уволили, она была совсем даже ничего.
1: Как? Меня уволили?
0: Ну что, давай начнем упаковывать.
1: За что меня уволили?
0: Ты украл на работе деньги на выпивку.
1: Понятно, почему меня, кроме тебя, никто не навещал в больнице.
0: Слушай, давай не будем о былом. Давай лучше...
1: Родители. Родители у меня есть.
0: Они отреклись от тебя.
1: Я что, их обворовал?
0: Но они не из-за этого от тебя отреклись.
1: Нет, а из-за чего?
0: Ты им ножом угрожал. Ну давай уже, начнем упаковывать тут все.
1: Зачем упаковывать? Я что, до аварии собирался переехать на другую квартиру?
0: Нет, тебя выселяют за неуплату. У тебя 2 дня, чтобы найти другую квартиру.
1: Господи, да что же это, лучше бы я не вышел. Что это получается? Родных у меня нет, друзей нет. Кроме тебя. Ты же мой друг, правда?
0: Была им раньше.
1: Я что, и у тебя что-то украл?
0: Машину мою. Ее-то ты и разбил.
1: Понятно. Тогда почему ты помогаешь мне?
0: Фотографию твою случайно в газете увидела. Тебя не могли опознать. Вот я и пришла.
1: А потом? Зачем ты потом каждый день приходила ко мне в больницу?
0: У тебя не было никого.
1: Я же подонок. Какое тебе до меня дело?
0: Иисус поступил бы так же.
1: Ты что, верующая?
0: Верующая. Ну что, начнем собираться, наконец?
1: Куда мне деваться? У меня ж не дома, ни денег.
0: Я с братом договорилась. Поживешь у него, пока работу не найдешь.
1: Слушай, Наташ, а мы с тобой близкими были, друзья?
0: Близкими. Я тут, кстати, несколько коробок картонных принесла. Нашла возле супермаркета.
1: Наташ.
0: Ну что?
1: Ты сказала, что я могу начать новую жизнь.
0: Ну?
1: Наташ, я хочу начать новую жизнь. Хочу примириться с Богом. Помоги мне, пожалуйста.
0: Начать новую жизнь? Ну что ж, в твоем случае это как нельзя кстати.
2: Я не

0: Зинаида Миркина. Для меня высшая ценность не свобода, а реальность. Духовная реальность, которая имеет основание внутри себя самой. И никогда в жизни утопии оказаться не может. Она есть то, что есть, сущий. Это ведь и есть библейское имя Бога. Свобода, абсолютная свобода индивидуума, свобода личности – это тоже утопия. Она неосуществима в нашем мире, где все связаны со всеми и всем. Только служа высшей реальности, причащаясь ей, личность может быть свободна. Моя свобода в том, что я не только я. Я Божий раб, и нет раба покорней. А вы свободны, и гордитесь вы свободой веток от ствола и корня, свободой плеч от тяжкой головы.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Зачем верить в Бога? Из-за любви? All you need is love. Все, что тебе нужно, это любовь, как поется в одной старой песенке. И с этим трудно поспорить. Ведь мы все хотим, чтобы нас любили, правда? И ты, и я хотим любить сами. В этом смысл, в этом счастье, в этом Бог. Ведь Бог и есть любовь, которую мы все так ищем. Знаешь, когда мне было 16, моя мечта стать профессиональным футболистом потерпела крах. Ну, просто взяла и разлетелась на куски в одно мгновение. И это был мой первый серьезный кризис. Кризис настоящего, кризис будущего. Как жить, кем работать, чем заниматься по жизни. Лично для меня вера в Бога стала опорой в кризисе, таким островком стабильности. И я уяснил, что в жизни не всегда будет все получаться. Единственное, на что я могу рассчитывать 24/7, это Господь и Его любовь. Поэтому больше 30 лет я продолжаю верить в Бога.
2: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

История христианских гимнов. «Когда одолеют тебя испытания». Это песня утешения, выстраданная лично. Автор ее – Василий Прокофьевич Степанов, пламенный проповедник конца XIX – начала XX века. Эта песня написана им в годы пребывания за колючей проволокой в ГУЛАГе, в поселке Темном Хабаровского края. Кстати, в послевоенные годы этот поселок переименовали в Светлый. В годы лихолетия 30-х годов его песни с невероятной скоростью облетали многие евангельские домашние церкви и группы. Многие верующие в те годы жили трепетным ожиданием пришествия Иисуса Христа за церковью. И в тиши одиночества пели эти слова: «Не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь». Общение верующих возможны были лишь подпольно, в случайных встречах на частных квартирах, в большинстве случаев тайно. Василий Прокофьевич был схвачен чекистами, когда ехал в очередную поездку для благовестия. В лагере, в жутких барачных условиях, он и написал эти стихи. Умер Василий Степанович через 3 месяца, в 1937 году, в Воронежской больнице. Это был проповедник, певец. Каждую свою проповедь он сопровождал песней, написанной им самим. Бывало, как рассказывали, он, идя к кафедре, уже громко пел. А проповеди его обычно сопровождались покаяниями грешников.

0: Притчи Соломона.
1: Вино глумливо, хмельное питье неистово. Кто дает им себя обмануть, не мудр.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. В этом значение нашей жизни. Мы должны осознанно доказать, что мы не Бог. Мы умираем ради Бога, ибо Бог есть

есть вечная жизнь. Как мы можем коснуться ее, если не через смерть? Смерть – залог нашей жизни, залог того, что мы соприкасаемся со сверхжизненным. Смерть – форма преклонения, обряд проскинезы пред троном Творца. И поскольку внутренняя сущность творения заключена в приносимых Творцу хвале, служении и благоговении, в каждое мгновение бытия примешана капля смерти. А поскольку время и любовь сплетены между собою, они любят в том числе и смерть, и сущность их не стремится избежать исчезновения. И даже если эта малая жизнь охвачена страхом, если темное своеволие ее противится смерти, то существование как таковое, погружение в пучины, опускающее жизнь вниз и вновь поднимающее ее, знает своего хозяина и охотно склоняется перед ним. Склоняется, ибо предчувствует. Осень наступает лишь за тем, чтобы подготовить приход весны, а добровольно переносит засуху лишь то в этом мире, что возвещает грядущее его цветение в Боге. Так творение умирает ради Бога и воскресает ради Него. Мы восторженно стремимся к свету, мы тянемся к нему, рискуя упасть. Но огонь, к которому никому не дано приблизиться, удерживает нас от падения. Мы попадаем в пламя, мы опалены им, но оно не убивает, оно становится светом и горит в нас любовью. Это любовь, которой ведомы глубины, любовь, живущая в нас, данная нам как средоточие нас самих, любовь, которой мы живем и от которой питаемся, которая поддерживает нас в пути, любовь, что окутывает нас подобно мантии и использует нашу душу как свой инструмент. И мы уже не мы. Это Господь в нас, который близок так, что ближе быть уже невозможно. И в этой любви возникает преклонение, властно опускающее нас на колени, бросающее нас в пыль ничтожества. Сердце любви бьется сильнее, его гул протяжнее времени, его пульсация объединяет двоицу в одном и делит единое надвое. Так протекает наша жизнь в Боге. Он силой вовлекает нас в свои пылающие недра и властью своею отрывает нас от тех центров притяжения, что чужды ему. Но мы — это не Бог. Чтобы еще сильнее явить нам силу своего естества, Он отбрасывает нас от себя, отбрасывает, не оставляя в одиночестве и бессилии, но в полноте и силе своего достоинства, одаряя нас нашим собственным естеством. Бог ревниво призывает нас к себе. Мы нужны Ему ради Него самого и ради Его собственного достоинства. Но живущий любовью и преисполненный полнотой достоинства, Он посылает нас обратно в мир. Ибо уход от Бога и возвращение к Нему, к тому, из которого все проистекает, все это не предусмотрено ритмом Его творения. И то, и другое едино и разделимо. Исход не менее важен, чем возвращение, а служение не менее благодатно, чем тоска по Богу.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
2: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».
1: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
3: «Как это тотчас засохла смоковница?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: Уютный вечер на свободном радио.

0: Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».
1: Mama had a Bible in her hand, and I knew she was gone when I walked in. I didn't have to wonder where she found the strength she had. Mama had a Bible in her hand. Daddy had a smile in his eyes. Through tears he softly said, "This ain't goodbye." He whispered, "We will meet again." And I know that's the reason why my daddy

0: Вспоминая отца. Когда я вспоминаю своего папу, он чаще всего представляется мне за какой-то работой. То он стучит молотком во дворе, то копается в саду, то возится в мастерской со своими мудреными инструментами. Его руки всегда были заняты каким-то делом или проектом. Иногда строительством, гараж, загон или скворечник. Иногда слесарными работами, а иногда изготовлением украшений и витражей из стекла. Воспоминания о папе наводят меня на мысли о небесном отце и создателе, который тоже всегда занят трудом. Вначале Бог полагал основания земли и положил меру ей при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Все, что он создал, было произведением искусства, шедевром. Он сотворил изумительный мир и объявил, что его творение хорошо весьма. Мы с вами тоже его творение. Бог лично создавал нас и дивно устраивал. И он вложил в нас, носителей его образа, цель и желание трудиться. Сюда входит управление землей и забота о ней и всех созданиях. Каким бы трудом мы ни занимались на работе или в свободное время, Бог дает нам все необходимое, чтобы мы от всего сердца трудились для Него. Во всем, что мы делаем, будем стараться угодить Ему. Дорогой Господь, спасибо, что дал нам все необходимое для труда, к которому Ты нас призвал.
1: Уютный вечер на свободном радио.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Осень напоминает нам о конечности всего. Ледяной ветер нещадно срывает увядающие листья, а ночные морозы скручивают еще недавно пышущую жизнью траву. Что есть жизнь человека? Христос сравнивает ее с кратковременно цветущими растениями, а Иаков и вовсе с паром, который незаметно тает, стоит отвернуться. Божьи намеки о нашей конечности повсюду, как бы мы ни хотели их не замечать. Но тем не менее, мы знаем, что это еще не все. За зимой обязательно придет весна, и Он даст нам новые тела и новую жизнь в Своем Царстве. Верим, надеемся и ждем жизни, которая не заканчивается.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбирай лучшее.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

одетый в шлем латы, набитый черной ватой, шагаешь ты куда-то, скажи, куда? Ловить полунамеки, затачивать остроги и знать, что твои сроки горят всегда. Ни сна, ни пробуждения, лишь плавное кружение и выверен прицел, но ты забыл про цель. Зашел бы лучше в гости, поговорили просто, остался бы ночевать, а утром

твой самолетик опять стоит на взлете, и вот мерцает город под тобой чужой. А ночью одичало нырнешь под одеяло, чтоб там застыть, как рыба под застывшей водой. И когда наступит утро, ты включишь свой компьютер и в бегстве от доски опять ворвешься в сеть. Но только в этой сети холодный дует ветер.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Христос есть Бог настолько, насколько земля могла Бога явить.
2: Свободное радио.
3: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: извините, пожалуйста.
1: Не слушаю вас.
0: Извините, вы не видели, куда она ушла?
1: Кто?
0: Ну, моя девушка. Она сидела напротив, вот на этом самом стуле. Я просто отвернулся на секунду, поворачиваюсь, а ее нет.
1: Вы не волнуйтесь, сейчас я позову официанта, который вас обслуживал. Может, он видел? Не понимаю, он тоже как сквозь землю провалился.
2: Ага.
1: Может, они вместе убежали?
0: Невозможно! Она христианка! Она бы так ни за что со мной не поступила.
1: Вот те совпадения! Официант наш тоже христианин.
3: Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Библия.
0: Понятно. Они вознеслись, а мне, значит, чек оплачивать.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили, и он сам и все его домочадцы.

Макс Лукада. Вы бы купили дом, осмотрев только одну из комнат. Купили бы машину, взглянув только на ее колеса и подфарники. Вынесли бы вы суждение о книге, прочитав только один абзац. Я бы нет. Правильное суждение требует широкого обзора. Это справедливо не только к покупке домов, машин и книг. Это относится и к оценке жизни. Одно падение не делает человека падшим. Одна победа не делает его победителем. Конец дела лучше его начала, то есть конец делу венец, писал мудрец. Будь терпелив в горе, эхом отзывался апостол Павел. Не суди о фразе по первому слову.

0: выбрать это сам.
1: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
2: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих. Любыми допустимыми способами. С помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде. Вступиться за своих братьев, как за Христа. И не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам: «Посидите здесь, а я отойду помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться: «Отец мой, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз, он отошел и стал молиться: «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слипались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им: «А вы все спите, отдыхаете? Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему: «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали.
2: Свободное радио.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Одним из доказательств сверхъестественного характера Библии является способ, с помощью которого на ее страницах изображены герои. Авторы никогда не приукрашивают их, опуская недостатки или скрывая неудачи, как делаем это мы. Авторы Священного Писания показывают людей такими, какими они были на самом деле. Многочисленная армия мужчин и женщин в плоти выходит на сцену искупления. Таким же был и предшественник Иисуса, носивший имя Иоанн Креститель. Это имя он получил за совершение крещения покаяния для прощения грехов, как видимого свидетельства об изменении сердец людей, которые его испытали. Иоанн был человеком необычным и совершенно не похожим на всех остальных людей. Он явно выходил за рамки принятого в обществе и был вовсе не приспособленным к его жизни. Его поведение и одежда из верблюжьего волоса не вписывались ни в какие шаблоны. Когда Иисуса спрашивали о внешности Иоанна Крестителя, он отвечал: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Питался Иоанн тоже не как все. Саранча и дикий мед были его главной едой. Иоанн обладал своеобразным характером. Муж из мужей, с сердцем, которое следовало за Богом. В характере Иоанна не было изъяна. Когда толпы людей приходили послушать его, вместо того, чтобы наслаждаться славой своей знаменитости, Иоанн говорил, что он только предшественник, что он только готовит путь к грядущему Мессии. Неудивительно, что Иисус сказал о нем так: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Это был именно тот человек, которого искал Иисус, когда начинал свое служение. Он попросил Иоанна крестить его водой, тем самым дав нам пример, которому должны следовать и мы. Несмотря ни на что, Иоанн был простым человеком из плоти и крови. Когда его бросили в тюрьму, назвав политическим преступником, он посылает своих учеников к Иисусу с такими словами: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн не соблюдал условности не только в одежде. По характеру и образу жизни он был таким и в своих словах. Он никогда не выступал с трибуны, но открыто и даже смело говорил об истине, несмотря на то, что это стоило ему тюрьмы, а затем и смерти. Что это был за человек, так непоколебимо стоявший за то, что было правильным и праведным? Жизнь Иоанна ясно обращается к порокам нашей культуры. Его пример – свидетельство того, что те, кто действительно ходят в Боге, будут недосягаемы для мнения нашего века. Это не является призывом изменить, к примеру, одежду и считать, что мы уже стали праведниками. Мы должны говорить громко и ясно о том, что идущие по узкой тропе всегда будут иметь достаточно места. Еще задолго до Иоанна Господь обратился к пророку Самуилу с такими словами: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Каждая жизнь делает заявление, отрицательное или положительное. Последнее имеет место тогда, когда сердце человека чисто. Так что благовестие всей вашей жизни весомо.
0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

падении, от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет,

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 25 июля 1593 года король Франции Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. Исторический анекдот приписывает ему по этому случаю фразу «Париж стоит мессы». Мать Генриха была убежденной кальвинисткой и воспитывала сына в протестантской вере. Однако его отец, Антуан де Бурбон, был католиком. Еще в молодости Генрих перешел в католичество, однако после смерти отца вернулся в религию матери. Впоследствии ему еще не раз довелось менять вероисповедание. Именно после его свадьбы с Маргаритой Валуа состоялась резня гугенотов, известная как Варфоломеевская ночь, после которой Генрих чудом остался жив лишь за счет того, что тогда согласился перейти в католичество. Через несколько лет жизни во дворце в качестве пленника он бежал и снова вернулся в протестантизм, возглавив войну против Генриха III. Результатом этой войны стала победа Генриха Наваррского, которого гугеноты провозгласили королем Франции. Однако католическая часть населения его не принимала. Именно тогда Генрих решил вновь сменить вероисповедание. В этот день, 25 июля 1593 года, Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. В белых одеждах, в сопровождении многочисленных представителей знати, король вошел в церковь и, встав на колени, повторил слова клятвы, после чего принял причастие. После банкета Генрих IV верхом на коне поехал на Монмартр, окинул взглядом свою столицу, которая, как гласит знаменитый афоризм, стоит мессы. Через 5 лет после этого Генрих IV добился подписания Нантского эдикта, утвердившего основы государственной политики веротерпимости. Хотя гугеноты и не были полностью уравнены в религиозных правах с католиками, они получили право на свободу проповеди, школьного преподавания и богослужения на территории всей Франции, за исключением Парижа.
1: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Джон Рональд Толкин. Единственное лекарство для слабеющей и убывающей веры – это приобщение святых таинств.
2: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Кто только не обещает нам свободы. Предвыборные кампании политиков, рекламные ролики дорогих автомобилей и даже упаковки мятных леденцов. А все потому, что свобода является одной из базисных потребностей человека и, следовательно, очень хорошо продается. Но сколько бы мы ни заплатили денег или доверия, ни выбранный депутат, ни предмет роскоши, ни свежее дыхание не дают нам того, что они обещали. Власть использует наш голос, чтобы укрепить свое влияние, люксовый автомобиль заставляет переживать из-за каждой царапины, а мятный запах выветривается так быстро, что мы даже не успеваем это заметить. Иисус Христос обещает, что по-настоящему освобождает лишь истина о том, что человек, доверивший свою жизнь Богу, исполняет свое предназначение и воскреснет для вечной жизни после смерти. Самое безопасное место – в центре Божьей воли. Чего бояться, если эта жизнь живет в нашем сердце? Что может сковывать нас, если мы все делаем правильно и умеем благодарить за испытания, посылаемые нам для роста? Ищите настоящей свободы и не гоняйтесь за подделками.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Возвращение царя. «Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. «Когда Иисус пришел в первый раз, Он пришел как слуга. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Его первое пришествие было наполнено печалью, отвержением и болью. Следующее Его пришествие будет совсем другим. Он вернется в силе и славе, царь царей, чтобы установить Божье царство над землей. Иудеи были приведены в замешательство Иисусом, потому что они смотрели только на одну половину ветхозаветных пророчеств о грядущем Мессии. Они ожидали пришествия славного царства, утопии на земле, где больше не будет боли и болезней. Другие стихи о Мессии говорили о том, что Он будет унижен, отвержен, пронзен и избит. Они пророчествовали, что Он придет в смирении, придет на осле. Но из-за того, что иудеи не могли сопоставить эти два портрета Мессии, они отвергли Его, когда Он явился. Они не поняли, что оба описания верны, и что они найдут исполнение пророчеств в двух разных Его пришествиях. Одно для того, чтобы принести жертву за грехи людей, а одно для того, чтобы править в славе, величии и силе. Иисус подводит итог этой части Писания одним словом — «наблюдайте». Нам следует наблюдать возвращение нашего Господа. Нам следует ожидать минуты Его возвращения, чтобы, если Он придет сегодня, у нас не было ни сделанного дела. Отец, спасибо Тебе за славную надежду, за скорое возвращение Иисуса Христа. Мы ожидаем этого дня с радостью, ожидаем увидеть, как Ты установишь свое царство в праведности и в мире. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злые их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенны».
2: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Олег Черный из города Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время Христос помог мне преодолеть те трудности, подростковые трудности. Благодаря этому моя жизнь в правильном русле. То есть я не спился, как другие мои друзья, не снаркоманился, потому что в небольшом поселке, где 400 человек, это происходит сплошь и рядом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает и, теперь немножко с другой точки зрения. То есть я теперь собираю дивиденды. То есть если я раньше вкладывался в веру, если можно так сказать, да, сейчас я собираю дивиденды. Почему? Потому что то, что я сеял раньше, я теперь собираю плоды. Это и в семейной жизни, и в работе, и в общении с друзьями, в том числе и с неверующими друзьями, которые раньше, меня плевались и говорили, что я сумасшедший.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Вообще, мне нравится книга «Римлянам». Я считаю, что это достаточно сильная книга, и я бы не стал бы выделять какой-то один отрывок, но первые три главы я бы советовал всем прочитать.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода – это тоже ограничение. Свобода – это четкие правила, которые тебе позволяют, сдерживают, и для тебя это не становится какой-то обязанностью, это становится добровольным, это становится закономерным, и ты чувствуешь себя свободным прежде всего внутри, потому что правила тебе четко дают понять, куда ты движешься. Когда ты видишь путь, когда ты видишь, к чему ты стремишься,

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Игорь, с острова Сахалин, с города Южно-Сахалинск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вообще, я сам с детства хожу с мамой в церковь, но какой-то период перестал ходить, потому что думал, что это для меня не особо важно. То есть я не считал это какой-то важной составляющей своей жизни, но какой-то период имел общение с некоторыми людьми, которые были примером для меня. И в последующем я просто хотел быть такими же людьми, как они. То есть они были открыты к общению, они были жизнерадостные, они друг друга поддерживали постоянно. И я увидел в этом что-то необычное. И тогда понял для себя что я хочу быть таким же. Когда узнал что какими они людьми являются, это дает Христос. Вот, я тоже захотел за ним следовать, поверил в него, а потом уже просто начал служить и принял крещение.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
2: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
3: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
4: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
3: «По вере вашей, да будет вам!»
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
3: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
5: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
6: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
3: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Воронкова Ольга. Христос воскрес, воистину воскрес. Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой, нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа, смирите сердце у подножия креста, покайтесь перед Ним в грехах своих, Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: прошу тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Спешу кое-что напомнить. Вы не можете все и всегда делать хорошо. Да еще и так, чтобы каждый вас одобрил. Но вы можете делать правильно по своим критериям, по критериям Господа, и при этом вообще не думать об оценке этого мира. В этом ваша сила. Понимать, что нравится всем, это как минимум не полезно.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина, я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 15 по 18 стихи. Фарисеи явили свою самоуверенность, высказав свое суждение о прелюбодейке, и затем они сделали то же самое в отношении Сына Божьего. То они судили по внешности, то игнорировали неоспоримые знамения, которые указывали на то, что Иисус есть обетованный Мессия. В противоположность им Господь не судил никого. Он будет это делать в будущем, а сейчас Он был на земле для того, чтобы нести в мир любовь и свет. Миром правит зло. Когда этот день благодати закончится, Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Суд, который дан Сыну Человека, истинен. В данном вопросе Сын Бога в полной гармонии со Своим Отцом. Даже закон Моисея, к которому апеллировали противники Господа, требовал, чтобы любое дело было подтверждено двумя свидетелями. Если свидетельство двух человек должно приниматься как истинное, то насколько более заслуживающим доверия было свидетельство Отца и Сына?
2: Свободное радио.

0: встречали на своем пути прямо перпендикулярных людей. У них только черное и только белое. У них все четко и по осям. Хорошие или плохие, наши или не наши. Что и говорить, друзья. Таких много, но все-таки помните, оттенки – это лакомство для умных.
1: Всем привет! Это София Гуска, и вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: 25 июля 1593 года король Франции Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. Исторический анекдот приписывает ему по этому случаю фразу «Париж стоит мессы». Мать Генриха была убежденной кальвинисткой и воспитывала сына в протестантской вере. Однако его отец, Антуан де Бурбон, был католиком. Еще в молодости Генрих перешел в католичество, однако после смерти отца вернулся в религию матери. Впоследствии ему еще не раз довелось менять вероисповедание. Именно после его свадьбы с Маргаритой Валуа состоялась резня гугенотов, известная как Варфоломеевская ночь, после которой Генрих чудом остался жив лишь за счет того, что тогда согласился перейти в католичество. Через несколько лет жизни во дворце в качестве пленника он бежал и снова вернулся в протестантизм, возглавив войну против Генриха III. Результатом этой войны стала победа Генриха Наварского, которого гугеноты провозгласили королем Франции. Однако католическая часть населения его не принимала. Именно тогда Генрих решил вновь сменить вероисповедание. В этот день, 25 июля 1593 года, Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. В белых одеждах, в сопровождении многочисленных представителей знати, король вошел в церковь и, встав на колени, повторил слова клятвы, после чего принял причастие. После банкета Генрих IV верхом на коне поехал на Монмартр, окинул взглядом свою столицу, которая, как гласит знаменитый афоризм, стоит мессы. Через 5 лет после этого Генрих IV добился подписания Нантского эдикта, утвердившего основы государственной политики веротерпимости. Хотя гугеноты и не были полностью уравнены в религиозных правах с католиками, они получили право на свободу проповеди, школьного преподавания и богослужения на территории всей Франции, за исключением Парижа.
1: След в истории.